как мне быть не фарисеем, как стать смиренным мытарем. По виду близок я к спасению, но так ли на

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Во веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повеем вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитеся врагу моему вспять, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком, и погибе нечестивый, имя его потребил еси в веки и век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе память его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенной в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинание Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося имя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех через сегони, возрадуемся о спасении Твоем, углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь, судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник, да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеце суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищий. Увязают совете их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обиде и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи бы в сердце своем, не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев во ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлещи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи Его в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Часо ради прогнива нечестивый Бога, речи бы в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и я рассмотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляти во мраце правое сердцем. За ней я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешники сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их, яко праведен Господь и

Аминь. Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, уст не льстивая в сердце, и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся уст не льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. О, крест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилось и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое в спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приниче на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, там убояшася страха, иде же не без страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование Его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих. Возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну!

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящее жеся Господа слава.

ужина подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную мне есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовался язык мой. Еще же и плоть моя вселится на уповании, яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь имя веселье с лицем твоим, красота в деснице твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не в устнах льстивых. От лица твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня еси, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости твоя, спасай уповающие на тебя от противящихся десницы твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю, объяша мя, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцам своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них да явите мися славе Твоей.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святого нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Акафи, святым сестрам, мученицам, Минодоре, Митродоре, Нимфодоре, избранных из среды мира сего потопляемого в суетном море, явшихся дужених у Христу невестами, верными даже до крови, восхваляем вас, девы и страстотерпицы, Минодоро, Митродоро и Нимфодоро, уповающие на молитвы, покровительство и помощь вашу, зовем вам. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Ангельсте чистоте возреновавши, чистоту души и тела, яко дар Троицы Святей, ревностно сохранили есте, и ныне со ангелами и со всеми святыми, молитесь за нас, немощных и расслабленных, да восстанем твердо на путь спасительный, взывающий вам. Радуйтесь из млада себе Троице Святей посвятившая, радуйтесь от чистоту, любовь и веру от родителей своих приявшая, радуйтесь от единой утробы родившаяся, радуйтесь во святем крещении духом сроднившаяся, радуйтесь невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Видя, како трудно, живя среди мира грешного и прелюбодейного, сохраните себе в чистоте для жениха своего Христа Бога, последовали есте его призыву, изыдите от среды людей сих и отлучитеся, и нечистоте их не прикасайтеся, я сприму вы, не пристану поющая, аллилуйя. Всего более возлюбив девственную чистоту души и тела своего, видя, яко токмо сия чистота угодна небесному жениху, оставили есте среду людей, ищущих себе плотские наслаждения, и потекли по примеру Господа, распявшегося вне стана, в пустынное возвышенное место, да и мы на учении вашим спасительным побегом от соблазнов, возопием вам таковая, радуйтесь своим намерением, сохраните себе в девственной чистоте, Богу угодившая, радуйтесь свою чистоту жениху небесному посвятившая, радуйтесь, яко следуя решению всему спасительному бежали есте от суеты, радуйтесь на холме пустыням явилися, яко благоуханные цветы, радуйтесь, невесты Христово, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Достигнув всего пустынного места, яко некое обители среди природы Богом сданные, украсили есте е своим житием во Христе непрестанными молитвами и постом любовь свою Богу являя, поюще ему «Аллилуйя». Илико сердце, исполненное любовью, ищет уединения с любимым и тишины, тако и вы среди тишины сей Богом сданные обители, непрестанно трудистеся сердцем и умом, дабы уединитеся душею с возлюбленным и вас возлюбившим Творцем. Мы же грешни, аще и во уединении от мира находимся, во храмах и обителях, в суете присно пребываем, но на вашу жизнь взирающе душу вновь горе устремляем и с умилением вопием. Радуйтесь не людей, а суетность их жизни отвергшая, радуйтесь не покой земный, а любовь Христову обретшая, радуйтесь обитель Богом сданную, не осквернившая суетою, радуйтесь не земную любовь искавшей, а Божию всею душею, радуйтесь невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Из детска приявшая во святем крещении семена любви Христовы и сохранившая землю сердца своего чисто, незасорену тернием похотливых желаний и неопалену зноем страстей, усердно удобряете ю питательнейшую пищу райскую хлебом небесным и в нюже меру укреплявшийся в сердцах ваших любовь Христова, в тую жде навыкасте петь от сердца Богу «Аллилуйя».
Господь наш, яко чедолюбивый Отец, пекущийся о спасении чад своих, являет нам неразумным образ вашего попечения о спасении души. Мы же научаемся от вас, Девы святые, всему деланию, просим помощи вашей и поем вам. Радуйтесь, яко во крещении святем, семена любви Божия обретшия. Радуйтесь, яко и нас, к познанию всем богатстве, Его же мы имеем приводящая. Радуйтесь хлебом небесным, сшедшим с небес, питавшиеся, и сего ради в душе возрастившие древо веры, надежды и любви. Радуйтесь, яко вашими молитвами и заступлением от сего глада духовного будем избавлены и мы. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Видя Господь ваши слезы и труды, ради Него вами подъятия, исполнил есть ваши сердца через край своей любовью, и потекли от вас реки чудес, исцелений и утешений. Да все вас ради воспоют Богу, Аллилуйя! Любовь Божия, многоценный бисер для души, по слову Босвятого праведного Иоанна Кронштадтского, величайший дар человеку Бог в сердце, и кто взыщет сей бисер, обретет мир, радость, свет, свободу, жизнь. Мы же, яко нищие, к вам, святые девы, богатым сим даром взываем. Радуйтесь, единого Бога возлюбившие, посему Божию любовь обретшия. Радуйтесь, женихом Христом, исполненный явилися есте, яко источница чудес и исцелений, к нуждающимся и жаждущим потекшия. Радуйтесь, помозите и нам в своих сердцах отвергнуть и суету и быть верным единому Христу. Радуйтесь и к нам, расслабленным и немощным, направляющие любви вашей живительную благодатную струю. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Позавидовав князь тьмы, як уже прежде Адаму с Евой, вашей чистоте и жизни во Христе, имея из среды людей, преданных Ему, научает некоего князя мирского схватить и мучить и вас, присно воспевающих Богу, Аллилуйя. Пореченному Господом, аще были от мира сего, мир убо свое любил бы, но як аз избрах вас от мира, сего ради ненавидит вас мир, и вас, возлюбленные агнецы Христова стада, возненавидя мир, и в лице богоотступников влече вас, из возлюбленной обители на нечестивое судилище. Мы же пребывающие в мире сем, и почести и одобрение от него приемлюще, со стыдом и страхом взываем к вам. Радуйтесь Богом, избранный от мира сего погибающего, и сего ради миром возненавиденный я. Радуйтесь о тех, кто мертв душею, мучение Христа ради приявшия. Радуйтесь и нам во крещении Богом избранным, о всем избрании возревновать и помозите. Радуйтесь нам, духовно расслабленным и в житействе море потопляемым, яко Христос Петру руку помощи прострите. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Видя вашу красоту, на лица ваше излиявшуюся от сердца, уневещенного Христу, враг нагло желаяю, намеревавшийся обольстить вас обещанием временных почестей и удовольствий, но не в часом же успев, посрамлен юными девами явися, мы же из детска свастем земным навыкохом, и сами дивимся, как еще не оставихом в мале воспевать и Богу, Аллилуйя. Бог есть источник красоты, гармонии, красок и величин, и всяк, имущий в сердце Бога, прекрасен, в коем возрасте не пребывал бы. Сия красота Божия на вас запечатленная, очи вражие ослепи, яко светом солнечным. Мы же, не имущие попечения о взыскании сердцем Бога, пицемся внешней своей благовидности,
но внутренняя нечистота выступает на наши лица, сознавая сие наше горькое положение, не завидуя, а ревнуя о вашей небесной красоте, зовем вам. Радуйтесь даром Божиим, красотою, як у невесты Христу украшенная, радуйтесь в чертоге спасовы приятия и собою небо украсившая, радуйтесь, яко ваша лица прекрасная, нашу неблаговидность обличают, радуйтесь и нам помозите, украситеся верою и любовью ко Христу, ибо сего наша души чают, радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивная. Тщетны явишеся потуги врага, соблазните вас смердящими утехами временной сия жизни, да и како возможно бе на сии соблазны взирать и сестрам, присно вкушающим сладость небесную вечную и воспевающим Богу Аллилуйя. Кая польза человеку, аще мир весь приобряще, душу же свою отщитит, сие из млада уяснили есть себе сестры-мученицы, убежав посему от прелести и соблазнов мира суетного, и отвращалися его, як у души вредного, хранилися в обители богозданней, видя вашу адамантову твердость против немощных стрел, соблазновражий впоем вам. Радуйтесь, непоколебимые столпи тверди церковные, радуйтесь и нам помозите, избавитесь жизни греховные, радуйтесь оружием любви к Богу врага немощного, низложившая, радуйтесь и нас, находящих всегда причину, не молитесь, примером вашей молитвы, к подвигу сему подвигшая, радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Видя, яко мнозии, соблазны, нестроения, раздоры, исполниша церковь нашу, и истинное чадо ея в притеснении и поношении глади духовнем пребывают, Господь, яко глава церкви, яви вас, яко светильник, да указует нам путь ко спасению, да укрепит нас, расслабленных в вере, с упованием и благодарностью взывать и Богу Аллилуйя. Яко светильник, яко столб, иже указываше путь древле пешешествующую Израилю, явилася в нынешнее последнее время икона святых дев мучениц. Мы же радуемся сему явлению, яко поводырю слепый, яко расслабленный радуется носильщиком, поем вам. Радуйтесь иконою вашей нас вразумляющая, радуйтесь житием вашим нас малодушие нерадение обличающие, радуйтесь, яко лица ваши небесные отражают красоту, радуйтесь, яко их свет, мысли наша землеретные возводит на высоту, радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Явшаяся чудная икона сия Божиим промыслом, доставлена бяше на святую гору Афон, удел Божией Матери, и ноцы же с трепетом и радостью, яко обретенному драгоценному бисеру, поклонишася иконе сей, и узревший всем спасающий перст Божий воспеша Аллилуйя. И ноцы святые горы Афон, возревший на икону святых дев мучениц, возрадовавшися таковому спасительному смотрению Божьему о земле нашей и всем мире христианстем и научении Духом Святым умильно воспеша. Радуйтесь, сестры, о единении всех любовью Христовою молитвенницы всесильная, радуйтесь, сестры, о прекращении раздоров и кровопролитных войн ходатайцы, Богом явленные, радуйтесь, девы, в девстве и чистоте пребывающим помощь и укрепление, радуйтесь, девы, во страстях и похотях жизни провождающим крепкое обличение и вразумление, радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные, праведного Иоанна Кронштадтского,
яко вірного друга Христова, яко дєвственника, яко нашого молитвенника, дерзновенного і любвіобільного пастиря і істинного собрата вашого посетили єсте мученицы святия, і обречи в його обителі серця сродное себе, вож гості всі страх ревностю чистоте і молитві живей, ты же хоть и малым числом воспеша Богу, аллилуйя. И потече сия икона, носимая на руках христианские общины, именуемые в честь святых мучениц, в обители святые Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского и прочие обители, везде привлекая к себе сердца, верные Богу, все же дивящиеся и лобызающие образ дев, воспеша им. Радуйтесь, яко со всеми святыми лик молитвенный ко святей Троице в мире и любви составившая. Радуйтесь, монахов и мирян, за мир погибающий молитесь, подвигнувшая. Радуйтесь, яко путь ко Христу, через единение с Ним во святем причащении, пребыванием Своим в обители кронштадтского пастыря, вновь указующая. Радуйтесь, яко на сей кратчайший путь к Богу в наши последние времена, яко единый с путем мученическим указующая. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Благодатных даров Духа Святаго кладезь преисполненный, яви вас Господь через вашу святую мученицу икону, да взирающий на ню и мы возревнуем о жизни богоугодней, и причастницы сих даров явимся, и ведущий, яко ждет Господь нашего покаяния, исправление нашей жизни во Христе, воспоем Ему аллилуйя. Воспевающий вашу чудесную жизнь и честное славное страдание Христа ради, и явление иконы молим вас, святые девы мученицы, Минодора, Митродора, Нимфодора, вознесите ваши молитвы к Богу за нас немощных, расслабленных и нерадивых, и помозите жизнь нашу исправите, и на страшном суде Божием не оставьте нас, ходатайством вашим, да спасаемы вашими молитвами, так у вам возовем. Радуйтесь, Богоизбранные, чистотою вашею нас жить и богоугодно побудившая. Радуйтесь, яко мироточением обильным иконы вашей нас возвеселившая. Радуйтесь, благоуханные цветы райские, души наша миром и любовью исполняющая. Радуйтесь, местонахождение иконы вашей, образом жизни вашей указующая. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. О святые мученицы, сестры, девы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, наша молитвенница немолчная, наставницы жизни чистые, святые богоугодные жизни во Христе, примите нынешнее наше моление и помозите нам достойно прийти сию временную жизнь и достигнуть Царствия Божия, воспевая с вами Богу аллилуйя. О святые мученицы, сестры, девы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, наша молитвенница немолчная и наставницы жизни чистые, святые, богоугодные жизни во Христе, примите нынешнее наше моление и помозите нам достойно прийти сию временную жизнь и достигнуть Царствия Божия, воспевая с вами Богу аллилуйя. О святые мученицы, сестры, девы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, наша молитвенница немолчная и наставница жизни чистые, святые, богоугодные, жизни во Христе, примите нынешнее наше моление и помозите нам достойно прийти сию временную жизнь и достигнуть Царствия Божия, воспевая с вами Богу аллилуйя. Ангелисте чистоте возревновавши чистоту души и тела, яко дар Троицы Святей ревностно сохранили есте, и ныне со ангелами и со всеми святыми молитесь за нас, немощных и расслабленных, да восстанем твердо на путь спасительный, взывающий вам.
радуйтеся из млада себе Троице святей посвятившая, радуйтеся чистоту, любовь и веру от родителей своих приявшая, радуйтеся от единые утробы родившиеся, радуйтеся во святем крещении, духом сроднившиеся, радуйтеся невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные, избранных из среды мира сего потопляемого в суетном море, и явшихся душ жениху Христу невестами верными даже до крови, восхваляем вас, девы и страстотерпицы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, уповающие на молитвы, покровительство и помощь вашу зовем вам. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. О, святые мученицы Минодоро, Митродоро и Нимфодоро, к вам ныне соусердною молитвою притекаем, умолите у Бога Господа, да в скорбих и напастях неизреченную благодатью Свою покрыет нас, рабов Своих, и сохранит, и Свою славу, яко солнце незаходимое, зреть и досподобит. Споспешествуйте нам в усмиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наши, и да помилует нас грешных, и щедрот Своих да сподобит нас Христос Бог, Ему же славу воссылаем, с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы прияше нетленные Тебе, Бога нашего, имуще Бог крепость Твою, мучителей низвожиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. За Троицу терпеливно страдальчествовавшия, многокозненного врага победисте, братски облегшися духом, тем же водвористися с пятьми девами в небесном страстотерпице чертозе, и со ангелы все царю веселье непрестанно предстоите. Величаем, величаем вас, страстотерпицы святи, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа при

Позади меня тьма, тьма, тьма, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дурдома. Так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник? Всматриваясь в боль своей, моей души, отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души. Отвечает мне старое лицо —

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом

а теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне.

Замолчал двойник, трет у виска. Так же тру и я, говоря в ответ: сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, а ХБ и ряса один черный цвет. Опустил двойник усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой.

заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или низменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка, удушили. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

душа жила с Творцом в его любви. Но Бога утерявши, стала нищей, она с небес не спала до земли.

голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают.

к нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маньяк.

смирения уздой. Свежий коня не позволяй командовать. Парадом молитву с воздержанием хранят.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали, порешив, что свобода.

непрестанно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

остается там только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и посмотришь.

неудушливой похоти смрад наполняет жилье. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обещал?

Не гонитесь за жизнью плотской, загнивая сердцами. Не меняйте сокровища духа на эти

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест,

уважить у себе животворную, нося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запиная же уязвившего всемирный род, сего потребль избавления.

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

Звери стучат в копыта. И по земле

от беды смирением заслоня. Я свою печаль не прогоняю,

чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир

таков погибели процесс. У бесов целый легион своих целителей лукавых.

не бывало. Чтоб вас избавить от скорбей, колдун предложит исцелиться. А бес не мог войти в свиней, а нынче запросто в людей, по их же просьбе он вселится. Возьмет с собой свиней,

не обливают только душу. Ее слезами бы облить, от шлаков сердца.

и по течению не плыть. Болезни тела жгут огнем, и кости все корежит болью, а плоть гниет порой живьем, страстей прошито острием, побита вся греховной молью. А вот проказу у души, раз боли нет, то мы не лечим. Коль муки совести свежи, ты их забвеньем не души, не усыпляй их бессердечием. Исправить жизнь свою спеши. Ведь совесть — это весть с небес, совет благой тебе от Бога.

благих намерений дорога. Земные ценности обман, не ставь на них, пожнешь банкротство. Ты прав, не к этим берегам, нам лучший дар от Бога дан, души бессмертной первородства. А смерть крадется по пятам.

но спрос на вечное упал. Ведь человек себе избрал земных сокровищ чечевицу, и сый в чести не разумел души над телом превосходства. Он вел торговлю, как умел, и приобрел себе взамен растленной плоти.

без Бога царствовать желая. Но вышло все наоборот. Безбожный рай принес пленение, и на земле переворот. На место рая ад ползет, всеобщим стало обнажение. При получении всех свобод а людям нравится грешить, ничем их не растормошить. Они так могут век прожить.

его любовь преклонит небеса. Как истину сыскать в всем мире вечно лживом, а истина одна, а истина Христос. Дай Бог, чтоб в сердце злом, грехами одержимым, святую искру веры по жизни ты понес. А веры той огонь сквозь мир, что в беззакониях, через века гонений, смут и плах,

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть. Та печаль

от беды смиреньем заслоня. Я свою печаль не прогоняю, но напротив

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Исповимся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повим вся чудеса Твоя. Возвеселюся и возрадуюся о Тебе, пою имени Твоему Вышний. Внегда возвратитесь врагу моему, спят, изнемогут и погибнут от лица Твоего. Яко сотворил еси суд мой и прю мою, сел еси на престоле, судя и правду. Запретил еси языком, и погибе нечестивый, имя Его потребил еси в веки и век века. Враго скудеша оружие в конец, и грады разрушил еси, погибе памяти Его с шумом. И Господь вовек пребывает, уготован на суд престол свой. И той судите им от вселенней в правду, судите им от людям в правоте. И бысть Господь прибежище у Богому, помощник во благовремени и в скорбях. И да уповают на Тя, знающие имя Твое, яко не оставилось и взыскающих Тя, Господи. Пойте, Господи, веживущему всего, не возвестите во языцах начинания Его. Яко взыская и крови их помяну, не забы звание убогих. Помилуй мя, Господи, вещь смирение мое от враг моих, вознося мя от врат смертных. Яко да возвещу вся хвалы Твоя во вратех чери сиони. Возрадуемся о спасении Твоем. Углебоша языцы в пагубе юже сотвориша, сети сей уже с крыши увезе нога их. Знаем есть Господь судьбы творяй, в делях руку Своею увезе грешник. Да возвратятся грешницы в ад, все языцы, забывающие Бога. Яко не до конца забвен будет нищий, терпение убогих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою. Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человеца суть. Вскую, Господи, отстоя далече, презираешь его благовремени и в скорбях. Внегда гордитесь и нечестивому, возгорается нищие, увязают совет их, я же помышляют. Яко хвалим есть грешный в похотях души своей я, и обидя и благословим есть. Раздражи Господа грешный, по множеству гнева своего не взыщет, не есть Бога пред ним. Оскверняются пути Его на всякое время, отъемлются судьбы Твоя от лица Его, всеми враги своими обладает. Речи во в сердце своем не подвижуся от рода в род без зла. Его же клятвы уста Его полна суть, и горести и льсти, под языком Его труд и болезнь. Присидит в ловительстве с богатыми в тайных, еже убите неповинного. Очи Его на нищего презираете, ловит в тайне, яко лев в ограде своей. Ловит, еже восхитите нищего, внегда привлечи и в сети своей. Смирит Его, преклонится и падет, внегда Ему обладать и убогими. Речи во в сердце своем, забы Бог, отврати лице свое, да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Чесо ради прогнива нечестивый Бога, речи во в сердце своем не взыщет. Видишь, яко ты болезнь и ярость смотряешь, да предан будет в руцы Твои. Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Сокруши мышцу грешному и лукавому, взыщется грех его и не обрящется. Господь Царь во веки в век века, погибните языцы от земли Его. Желание убогих услышал еси, Господи, уготованию сердца их внят ухо Твое. Суди сиру и смиренну, да не предложит к тому величатися человек на земле. На Господа уповах, как уречете души моей, привитая по горам, яко птица. Яко се грешницы налякоша лук, уготоваша стрелы в туле, состреляте во мраце правое сердцем. Дзене я же ты совершил иси, а не разрушиша, праведник же что сотвори. Господь в храме святем своем, Господь на небеси престол Его. Очи Его на нищего презираете, вежди Его испытаете, сыны человеческие. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Одождит на грешнике сети огни и жупел, и дух борен часть чаши их, яко праведен Господь и праведен.

Поламінь, спаси мя Господи, яко скуде преподобный, яко умалишеся истина ценов человеческих, суетная глагола кижда ко искреннему своему, усть нельстивая в сердце и в сердце глагола шазлая, потребит Господь вся устны льстивая, язык велеречивый рекшая, язык наш возвеличим, устны наша при нас суть, кто нам Господь есть? Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголит Господь, положуся во спасение, не обвинюся о нем. Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено, искушено земли, очищено седмирицею. Ты, Господи, сохранишенный, соблюдешенный от рода сего и вовек. Окрест нечестивые ходят, по высоте Твоей умножилось и сыны человеческие. Доколе, Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мя, призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него, служающие ми возрадуются, аще подвижуся, аз же на милость Твою уповах. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою, Господи, ве благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзившаяся в начинаниях, несть творя благостыню. Господь с небесе приничен на сыны человеческие, видите, аще есть, разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе не ключами быша, несть творяй благостыню, несть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба, Господа не призваша, тамо убоявшаяся страха, и где же небес страх, яко Господь вроде праведных, совет нищего посрамисте, Господь же упование его есть, кто даст от Сиона спасение Израилева, внегда возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господи, кто обитает в жилище Твоем или кто вселится во святую гору Твою, ходя непорочен и делая правду, глаголя истину в сердце своем, и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприятно ближнее своя, уничижен есть пред ним лукавное, боящая же ся Господа славит, клянися искреннему своему и не отметаяся, серебра своего не дади в лиху, и мзды на неповинных неприят, творяй сия не подвижется вовек. Сохрани мя, Господи, яко на тя уповах, рех Господеви, Господь мой, если Ты, яко благих моих не требуешь, святым и же суть на земле Его, удиви Господь вся хотение свое в них, умножишься немощи их по сих ускориша, не соберу соборы их от крови, не помяну же имен их устного моима. Господь, часть достояния моего и чаша моя, Ты си устрояет достояние мое мне, уже на подошами в державных моих, ибо достояние мое державное есть мне. Благословлю Господа, вразумившего мя, еще же и доноще наказаша мя утроба моя. Прездре Господа предо мною выну, яко десную меня есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Яко не оставишь и душу мою в аде, ниже даси преподобному Твоему видеть истление. Сказал мне еси пути живота, исполнишь мя веселье с лицем Твоим, красота в деснице Твоей в конец. Услыши, Господи, правду мою во мне молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не обретеся во мне неправда. Я куда не возглаголят уста моя дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня си Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых острастших мя, врази мою душу мою одержаша, туксу затвориша, уста и глаголаша гордыню, изгоняющий мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклоните на землю. Объяшами, яко лев готов на лов, и яко скими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцам своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в них, да явите мися славе Твоей.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Единородного Твоего Сына, дай мне тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный, Духа Святаго нашествия к стяжанию и довольству истины во Христе Твоем. С Ним же Тебе слава подобает, честь и поклонение со Святым Духом,

Акафи, святым сестрам, мученицам, Минодоре, Митродоре, Нимфодоре, избранных из среды мира сего потопляемого в суетном море, явшихся дужених у Христу невестами, верными даже до крови, восхваляем вас, девы и страстотерпицы,

чаще вам. Радуйтесь из млада себе Троицы святей посвятившая, радуйтесь от чистоту, любовь и веру от родителей своих приявшая, радуйтесь от единой утробы родившаяся, радуйтесь во святем крещении духом сроднившаяся, радуйтесь невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивная. Видя, как трудно, живя среди мира грешного и прелюбодейного, сохраните себе в чистоте для жениха своего Христа Бога, последовали есть его призыву, изыдите от среды людей сих и отлучитесь, и нечистоте их не прикасайтесь, я сприму вы, непрестанно поющая «Аллилуйя». Всего более возлюбив девственную чистоту души и тела своего, видя, яко токмо сия чистота угодна небесному жениху, оставили есте среду людей, ищущих себе плотские наслаждения, и потекли по примеру Господа, распявшегося вне стана, в пустынное возвышенное место, да и мы, научени вашим спасительным побегом от соблазнов, возопием вам таковая. Радуйтесь своим намерением, сохраните себе в девственной чистоте, Богу угодившая. Радуйтесь свою чистоту жениху небесному посвятившая. Радуйтесь, яко следуя решению всему спасительному бежали исти от суеты. Радуйтесь, на холме пустынем явилися, яко благоуханные цветы. Радуйтесь, невесты Христово, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивная. Достигнув всего пустынного места, яко некое обители среди природы Богом сданная, украсили есть е своим житием во Христе непрестанными молитвами и постом любовь свою Богу являя, поюще Ему «Аллилуйя». Илико сердце, исполненное любовью, ищет уединения с любимым и тишины, тако и вы среди тишины сей Богом сданные обители, непрестанно трудистеся сердцем и умом, дабы уединитеся душею с возлюбленным и вас возлюбившим Творцем. Мы же грешни, аще и во уединении от мира находимся, во храмах и обителях, в суете присно пребываем, но на вашу жизнь взирающе душу вновь горе устремляем и с умилением вопием. Радуйтесь не людей, а суетность их жизни отвергшая, радуйтесь не покой земный, а любовь Христову обретшая, радуйтесь обитель Богом сданную, не осквернившая суетою, радуйтесь не земную любовь искавшей, а Божию всею душею, радуйтесь невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивная. Из детска приявшая во святем крещении семена любви Христовы и сохранившая землю сердца своего чисто, незасорену тернием похотливых желаний и неопалену зноем страстей, усердно удобряете ее питательнейшую пищу райскую хлебом небесным и в нюже меру укреплявшейся в сердцах ваших любовь Христова, в тую жде навыкасте пейте от сердца Богу «Аллилуйя». Господь наш, яко чадолюбивый Отец, пекущийся о спасении чад своих, являет нам неразумным образ вашего попечения о спасении души. Мы же, научаясь от вас, Девы святые, всему деланию, просим помощи вашей и поем вам. Радуйтесь, яко во крещении святем, семена любви Божия обретшия. Радуйтесь, яко и нас к познанию всем богатстве, Его же мы имеем приводящая, радуйтесь хлебом небесным, шедшим с небес, питавшаяся, и сего ради в душе возрастившее древо веры, надежды и любви. Радуйтесь, яко вашими молитвами и заступлением от сего глада духовного будем избавлены и мы. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивная. Видя Господь ваши слезы и труды, ради Него,

Я исполнил есть ваши сердца через край своей любовью, и потекли от вас реки чудес, исцелений и утешений. Да все вас ради воспоют Богу, аллилуйя. Любовь Божия многоценный бисер для души, по слову Бо святого праведного Иоанна Кронштадтского, величайший дар человеку Бог в сердце, и кто взыщет сей бисер, обретет мир, радость, свет, свободу, жизнь. Мы же, яко нищие, к вам, святые девы, богатым сим даром взываем. Радуйтесь единого Бога возлюбившие, посему Божию любовь обретшия. Радуйтесь женихом Христом, исполненный явилися есте, яко источницы чудес и исцелений, к нуждающимся и жаждущим потекшия. Радуйтесь, помозите и нам в своих сердцах отвергнуть и суету и быть верным единому Христу. Радуйтесь и к нам, расслабленным и немощным, направляющие любви вашей живительную благодатную струю. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Позавидовав князь тьмы, як уже прежде Адаму с Евой, вашей чистоте и жизни во Христе, имея из среды людей, преданных Ему, научает некоего князя мирского схватить и мучить и вас, присно воспевающих Богу, аллилуйя. Пореченному Господом, аще были от мира сего, мир убо свое любил бы, но яко аз избрах вас от мира, сего ради ненавидит вас мир, и вас, возлюбленные агнецы Христова стада, возненавидя мир, и в лице богоотступников влече вас, из возлюбленной обители на нечестивое судилище. Мы же пребывающие в мире сем, и почести и одобрение от него приемлюще, со стыдом и страхом взываем к вам. Радуйтесь Богом, избранный от мира сего погибающего, и сего ради миром возненавиденный я. Радуйтесь о тех, кто мертв душею, мучение Христа ради приявшия. Радуйтесь и нам во крещении Богом избранным, о всем избрании возревновать и помозите. Радуйтесь нам, духовно расслабленным и в житействе море потопляемым, яко Христос Петру руку помощи прострите. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Видя вашу красоту, на лица ваше излиявшуюся от сердца, уневещенного Христу, враг нагло желаяю, намеревавшийся обольстить вас обещанием временных почестей и удовольствий, но не в часом же успев, посрамлен юными девами явися, мы же из детска с востем земным навыкохом, и сами дивимся, как еще не оставихом в мале воспевать и Богу, аллилуйя. Бог есть источник красоты, гармонии, красок и величин, и всяк, имущий в сердце Бога, прекрасен, в коем возрасте не пребывал бы. Сия красота Божия на вас запечатленная, очи вражие ослепи, яко светом солнечным. Мы же не имущие попечения о взыскании сердцем Бога, пицемся внешней своей благовидности, но внутренняя нечистота выступает на наше лица, сознавая сие наше горькое положение, не завидуя, а ревнуя о вашей небесней красоте, зовем вам. Радуйтесь даром Божиим, красотою, яко невесты Христу украшенные, радуйтесь в чертоге спасовы приятия и собою небо украсившие, радуйтесь, яко ваша лица прекрасная, нашу неблаговидность обличают. Радуйтесь и нам, помозите, украситеся верою и любовью ко Христу, ибо сего наша души чают. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Тщетны явишеся потуги врага соблазнить вас смердящими утехами временной сия жизни, да и како возможно бе на сии соблазны взирать и сестрам, присно вкушающим сладость небесную вечную,
и воспевающим Богу «Аллилуйя». Кая польза человеку, аще мир весь приобряще, душу же свою очтит. Сие из млада уяснили есть себе сестры-мученицы, убежав посему от прелести и соблазнов мира суетного, и отвращалися его, як у душе вредного, хранилися в обители богозданней, видя вашу адамантову твердость против немощных стрел, соблазновражих поем вам. Радуйтесь непоколебими, столпи тверди церковные, радуйтесь и нам помозите, избавитесь от жизни греховные, радуйтесь оружием любви к Богу врага немощного, низложившая, радуйтесь и нас, находящих всегда причину, не молитесь, примером вашей молитвы, к подвигу сему подвигшая, радуйтесь невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные, видя, яко мнозии, соблазны, нестроения, раздоры, исполниша церковь нашу, и истинное чадо ея в притеснении и поношении глади духовнем пребывают, Господь, яко глава церкви, яви вас, яко светильник, да указует нам путь ко спасению, да укрепит нас, расслабленных в вере, с упованием и благодарностью взывать и Богу «Аллилуйя». Яко светильник, яко столб, иже указываше путь древле пешешествующую Израилю, явилася в нынешнее последнее время икона святых девмучениц. Мы же радуемся сему явлению, яко поводырю слепый, яко расслабленный радуется носильщиком поем вам. Радуйтесь иконою вашей нас вразумляющая, радуйтесь житием вашим нас, малодушие и нерадение обличающие. Радуйтесь, яко лица ваши небесные отражают красоту. Радуйтесь, яко их свет, мысли наша землеретные возводит на высоту. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Явшаяся чудная икона сия Божиим промыслом, доставлена бяше на святую гору Афон, удел Божией Матери, и нацеже с трепетом и радостью, яко обретенному драгоценному бисеру, поклонишася иконе сей, и узревший всем спасающий перст Божий воспеша «Аллилуйя». И наци святые горы Афон, возревши на икону святых дев-мучениц, возрадовавшися таковому спасительному смотрению Божьему о земле нашей и всем мире христианстем и научении Духом Святым умильно воспеша. Радуйтесь, сестры, о единении всех любовью Христовой молитвенницы всесильные. Радуйтесь, сестры, о прекращении раздоров и кровопролитных войн ходатайцы, Богом явленные. Радуйтесь, девы, в девстве и чистоте пребывающим помощь и укрепление. Радуйтесь, девы, в страстях и похотях жизни провождающим крепкое обличение и вразумление. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Праведного Иоанна Кронштадтского, яко верного друга Христова, яко девственника, яко нашего молитвенника, дерзновенного и любвеобильного пастыря и истинного собрата вашего посетили есть мученицы святые, и обретши в его обители сердце сродное себе, вож гости все страх ревностью чистоте и молитве живей, ты же хоть и малым числом воспеша Богу «Аллилуйя». И потече сия икона, носимая на руках христианские общины, именуемые в честь святых мучениц, в обители святые Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского и прочие обители, везде привлекая к себе сердца, верные Богу, все же дивящиеся и лобызающие образ дев, воспеша им. Радуйтесь, яко со всеми святыми лик молитвенный ко святей Троице о мире и любви составившая. Радуйтесь, монахов и мирян, за мир погибающий, молитесь, подвигнувшая.
Радуйтесь, яко путь ко Христу, через единение с Ним во святем причащении, пребыванием Своим в обители кронштадтского пастыря, вновь указующая. Радуйтесь, яко на сей кратчайший путь к Богу в наши последние времена, яко единый с путем мученическим указующая. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. Благодатных даров Духа Святаго кладезь преисполненный яви вас Господь через вашу святую мученицу икону, да взирающе на ню и мы возревнуем о жизни богоугодней, и причастницы сих даров явимся, и ведущие, яко ждет Господь нашего покаяния, исправление нашей жизни во Христе, воспоем Ему Аллилуйя. Воспевающий вашу чудесную жизнь и честное славное страдание Христа ради, и явление иконы молим вас, святые девы мученицы, Минодора, Митродора, Нимфодора, вознесите ваши молитвы к Богу за нас немощных, расслабленных и нерадивых, и помозите жизнь нашу исправите, и на страшном суде Божием не оставьте нас, ходатайством вашим, да спасаемы вашими молитвами, так у вам возовем. Радуйтесь, Богоизбранные, чистотою вашею нас жить и богоугодно побудившая. Радуйтесь, яко мироточением обильным иконы вашия нас возвеселившая. Радуйтесь, благоуханные цветы райские, души наша миром и любовью исполняющая. Радуйтесь, местонахождение иконы вашия, образом жизни вашей указующая. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные. О святые мученицы, сестры, девы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, наша молитвенница немолчная, наставницы жизни чистые, святые богоугодные жизни во Христе, примите нынешнее наше моление и помозите нам достойно прийти сию временную жизнь и достигнуть Царствия Божия, воспевая с вами Богу Аллилуйя. О святые мученицы, сестры, девы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, наша молитвенница немолчная и наставницы жизни чистые, святые, богоугодные жизни во Христе, примите нынешнее наше моление и помозите нам достойно прийти сию временную жизнь и достигнуть Царствия Божия, воспевая с вами Богу Аллилуйя. О святые мученицы, сестры, девы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, наша молитвенница немолчная, наставницы жизни чистые, святые, богоугодные, жизни во Христе, примите нынешнее наше моление и помозите нам достойно прийти сию временную жизнь и достигнуть Царствия Божия, воспевая с вами Богу Аллилуйя. Ангелисте чистоте возревновавши чистоту души и тела, яко дар Троицы Святей ревностно сохранили есте, и ныне со ангелами и со всеми святыми молитесь за нас, немощных и расслабленных, да восстанем твердо на путь спасительный, взывающий вам. Радуйтесь из млада себе Троицы Святей посвятившая, радуйтесь чистоту, любовь и веру от родителей своих приявшая, радуйтесь от единые утробы родившиеся, радуйтесь во святем крещении, духом сроднившиеся, радуйтесь невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные, избранных из среды мира сего потопляемого в суетном море, и явшихся душ жениху Христу невестами верными даже до крови, восхваляем вас, девы и страстотерпицы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, уповающие на молитвы, покровительство и помощь вашу зовем вам. Радуйтесь, невесты Христовы, Минодоро, Митродоро, Нимфодоро, о спасении нашей молитвенницы предивные.
«О, святые мученицы Минодора, Митродора, Нимфодоро, к вам ныне со усердною молитвою притекаем, умолите у Господа, да в скорбих и напастях неизреченную благодатью Свою покрыет нас, рабов Своих, и сохранит, и Свою славу, яко солнце незаходимое, зрете да сподобит. Споспешествуйте нам в усмиренных молениях наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наши, и да помилует нас грешных, и щедрот Своих да сподобит нас, Христос Бог, Ему же славу воссылаем, с обезначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мученицы Твои, Господи, во страданиях Своих венцы прияше нетленные Тебе, Бога нашего, имуще Бог крепость Твою, мучителей низвожиша, сокрушиша и демонов немощные дерзости, тех молитвами спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. За Троицу терпеливно страдальчествовавшия, многокозненного врага победисте, братски облегшися духом, тем же водвористися с пятьми девами в небесном страстотерпице чертозе, и со ангелы все царю веселье непрестанно предстоите. Величаем, величаем вас, страстотерпицы святи, и чтим честное страдание ваше, я же за Христа

Христову заповедь всегда мой ум твердит, но сердце заросло негодными страстями. Соблазны тянут, как магнит, а воля скована цепями. Нет мужества отринуться от зла, к земле влечет греховное служение и низких мыслей праздное движение рождает непотребные дела. Я ненавижу зло, что миром овладело, но прежде миру был я не чужим. И вот тогда душа моя и тело с грехом сроднились, пропитались им. В таком разладе жизнь моя идет. Душа же в раздвоении томится. То в бездны ада волею падет, то к небесам, одумавшись, стремится.

изводят загадками. Их толковать дело скользкое, сны

уважить у себе животворно унося, уловляя змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запинай же уязвившего всемирный

Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси, и к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою

жил как умел. А ежели не справился, продашь коней, а деньги –

чтился Дину, и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил.

прости, Господь, за все мое вчерашнее. Прости ты, и Бог тебя прости.

что было кровным, в душе светильник совести погас, отдав святое место травам сорным. И в сердце Бога нет, другой хозяин там. Он тот, кто бросил в наши души семя тленья, и мы уж не возносим думы к небесам, и в сердце нашем низкие стремления. И чужды стали нам обличия святых, что взоров чистоту, струя на нас с иконы, стоят безгласны в ризах золотых. Мы нынче идолам усердно бьем поклоны. Кто эти идолы? Сочти их каждый сам. Среди них желудок, деньги, почести и слава, и наша лень, и гордости отрава, и возвеличение того, что свойственно скотам. Живет лишь тот, кто в Боге жизнь обрел, кто с ложью жизни сей душою не сроднился, кто плоть презрев, духовный храм возвел, и на земле живя, на небеса вселился.